уйми разноспаться, сподка он шличный пуга дал. Полечал зеленый попуга, я смутный и тара.